0: Можно фото, если тебе сейчас я не пущу.
1: Also 6913.
2: 6913.
1: Can you use closed at 040? Vehicle's been towed.